Я им говорю, на шелковой траве, там хоть посходим, райский сад посадим. Потом он говорит, а ты крапива, я на курице рушины с детской.

Смочь те уща склягал! Смерть ма на языку! Скоро му подайте! Таку апатыку!

Смочь теуща склягал! Смерть ма на языку! Скоро му подайте! Такуа патыку!

0: и нам на всякий случай звонит.
1: Кто? Кто раздумываешь собирается?
0: От этих пчел всего можно ждать.